Radio Centrum. Игра музыка. Stand by. Скапа да баду пи ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду